зима и весна качаются в разных чашках весов. И можно бы было сыграть в игру, сняв козырную маску.

черная грязь. И не понимаем, что жизни боясь, мы ей позволяем пройти. И мы аккуратно и не торопясь все перебираем другие пути. А можно бы было поднять бокал, ведь там уж давно не вода.

0: Infinity. За твою победу.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту, а

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 3 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 753 миллиметра. Во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 3,5. В отдельных районах заморский до нуля. А днем 12-14 выше нуля. В воскресенье также без осадков. Облачно с прояснениями. Ночью 3,5. Днем 14-16. В понедельник и вторник также без осадков. И днем до плюс 16.
1: На Infinity.

0: считать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется. В Дорогобуш. Главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей. Начальник участка электроснабжения. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Старший мастер котельной с теплосетями. А также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 3 октября 1906 года утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS или SOS. В этот день, в 1906 году, в Берлине состоялась морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал SOS. Еще до изобретения в начале 1890-х радио на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи, как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио, называвшееся тогда беспроводным телеграфом, сначала использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость стандартизации коммуникаций. Сигнал был выбран из чисто технических соображений. Фразы, которые часто с ним связывают, как расшифровку SOS, например, «Save our ship» — «Спасите наш корабль», или «Save our souls» — «Save our spirits» — «Спасите наши души», или «Swim or sink» — «Плывите или утонем», или даже «Stop other signals» — «Прекратите другие сигналы» — появились после принятия этого сигнала.
2: 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году. 31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ и парламентский статс-секретарь при премьер-министре подписали договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой. Договор об объединении, предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ. Чуть ранее, 12 сентября 1990 года, в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств с другой подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. 3 октября 1990 года с нуля часов ГДР прекратила свое существование как государство. Западный Берлин как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В состав ФРГ вошли 5 новых воссозданных земель бывшей ГДР: Бранденбург, Макленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с Московским договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия, Объединенная Германия, получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике. 3 октября с тех пор празднуется как День Единства Германии.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Всем знакам придется искать глубинный смысл во всей поступающей информации. Сегодня двойное значение будет иметь не только слова, но и поступки людей, которым всегда можно было в полной мере довериться.
1: Звезды говорят.
2: Овны посвятят день работе над своей творческой задумкой. Чтобы столь непростой процесс протекал максимально успешно, откажитесь от спешки, не ставьте перед собой слишком масштабную цель и ни при каких условиях не теряйте уверенность в собственных силах.
0: Тельцы много финансовых средств потратят на придание уюта своему жилому пространству. После того, как вы приобретете все необходимое для ремонта, возникнет новый вопрос. Кто будет воплощать в жизнь вашу смелую дизайнерскую задумку?
2: Близнецам удастся получить немало свежих впечатлений от посещения выставки или другого культурного мероприятия. Один из шедевров вас настолько впечатлит, что вы вплотную задумаетесь о том, чтобы заняться своим личным творчеством.
0: Для раков диета, начатая в этот день, станет настоящим испытанием на прочность. Прежде чем существенно ограничить свой рацион, проведите своеобразный тренинг, чтобы морально настроиться на перемены в плане питания.
2: Львам сегодня следует особенно настойчиво продвигаться к намеченной цели. Ваша смелая задумка имеет право на жизнь, но для ее реализации от вас потребуется терпение, уверенность в собственных силах и готовность пожертвовать правом на отдых.
0: Девам предстоит посетить какое-то светское мероприятие. Вам удастся произвести неизгладимое

0: жизненными затруднениями на личном фронте. Человек, с которым вы мечтали отправиться на романтик, звонит вам и сообщит, что у него имеются другие планы на эту субботу.
1: Скорпионы проведут много приятных минут в обществе своих давних приятелей. Вам будет о чем поговорить с бывшими одноклассниками, хотя далеко не все из присутствующих в полной мере откроются для диалогов.
0: Стрельцы сегодня будут находиться в тени своей второй половинки. Вы вместе отправитесь на корпоратив, организованный предприятием, где трудится ваш партнер по браку, и будете в течение многих часов наблюдать, как ваш любимый человек непринужденно общается со своими коллегами.
1: Козероги сегодня не смогут нормально заниматься текущими домашними делами. Вами овладеет очень веселый и легкомысленный эмоциональный настрой, по вине которого вы будете постоянно отвлекаться от бытовых хлопот на шутливые диалоги с родственниками.
0: Водолеи сегодня будут вынуждены мириться с капризами своей второй половинки. Пока ваш любимый человек ведет себя как дитя, вам придется выполнять его прямые обязанности, что в итоге вас сильно утомит и раздосадует.
1: Рыба отправится в спа-салон, чтобы побаловать себя расслабляющими процедурами. Вам удастся отлично отдохнуть и телом, и душой. Вернувшись домой, вы продолжите свой досуг в обществе приятного вам человека.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 3 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 753 миллиметра. Во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 3,5. В отдельных районах заморозки до нуля. А днем 12-14 выше нуля. В воскресенье также без осадков. Облачно с прояснениями. Ночью 3,5. Днем 14-16. В понедельник и вторник также без осадков. И днем до плюс 16.

0: высказывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Рекламная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января СПА-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Фленово», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити».

Движущаяся волна, самая необычная скульптура в Европе, была открыта в Дублине 3 октября 2003 года. Волна входит в пятерку самых красивых движущихся памятников мира наряду с велосипедистом в Будапеште и кинетическим дождем в Сингапуре. Конструкция способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, но возвращается в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу. Гигантская ирландская волна высотой 35 метров, весом более чем 20 тонн и была установлена на западе Дублина в городском парке при помощи 3 подъемных кранов. Художник и скульптор Анджела Коннор сказала, что на создание волны ее вдохновила каллиграфия и шелест молодых деревьев на ветру. По словам госпожи Коннор, философская идея, которая скрывается за скульптурой, восходит к мысли, что люди или вещи всегда стремятся к центру. Особенно скульптор ценит тех людей, которые, несмотря на все неприятности, находят в себе силы соблюдать равновесие.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 3 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 753 миллиметра. Во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 3,5. В отдельных районах заморски до нуля. А днем 12-14 выше нуля. В воскресенье также без осадков. Облачно с прояснениями. Ночью 3,5. Днем 14-16. В понедельник и вторник также без осадков. И днем до плюс 16.
1: На Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Infinity». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. You can count on me and I.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл Хейден. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
5: С нами тепло.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнем Непровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхненепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Драгобуж «Котломаш» приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Всем знакам придется искать глубинный смысл во всей поступающей информации. Сегодня двойное значение будет иметь не только слова, но и поступки людей, которым всегда можно было в полной мере довериться.
1: Звезды говорят.
2: Овны посвятят день работе над своей творческой задумкой. Чтобы столь непростой процесс протекал максимально успешно, откажитесь от спешки, не ставьте перед собой слишком масштабную цель и ни при каких условиях не теряйте уверенность в собственных силах.
0: Тельцы много финансовых средств потратят на придание уюта своему жилому пространству. После того, как вы приобретете все необходимое для ремонта, возникнет новый вопрос. Кто будет воплощать в жизнь вашу смелую дизайнерскую задумку?
2: Близнецам удастся получить немало свежих впечатлений от посещения выставки или другого культурного мероприятия. Один из шедевров вас настолько впечатлит, что вы вплотную задумаетесь о том, чтобы заняться своим личным творчеством.
0: Для раков диета, начатая в этот день, станет настоящим испытанием на прочность. Прежде чем существенно ограничить свой рацион, проведите своеобразный тренинг, чтобы морально настроиться на перемены в плане питания.
2: Львам сегодня следует особенно настойчиво продвигаться к намеченной цели. Ваша смелая задумка имеет право на жизнь, но для ее реализации от вас потребуется терпение, уверенность в собственных силах и готовность пожертвовать правом на отдых.
0: Девам предстоит посетить какое-то светское мероприятие. Вам удастся произвести неизгладимое впечатление на окружающих людей, так как перед выходом из дома вы тщательно продумаете свой внешний вид и позаботитесь о каждой его детали.
2: Весам сегодня суждено столкнуться с непредвиденными затруднениями на личном фронте. Человек, с которым вы мечтали отправиться на романтик, звонит вам и сообщит, что у него имеются другие планы на эту субботу.
0: Скорпионы проведут много приятных минут в обществе своих давних приятелей. Вам будет о чем поговорить с бывшими одноклассниками, хотя далеко не все из присутствующих в полной мере откроются для диалогов.
2: Стрельцы сегодня будут находиться в тени своей второй половинки. Вы вместе отправитесь на корпоратив, организованный предприятием, где трудится ваш партнер по браку, и будете в течение многих часов наблюдать, как ваш любимый человек непринужденно общается со своими коллегами.
0: Козероги сегодня не смогут нормально заниматься текущими домашними делами. Вами овладеет очень веселый и легкомысленный эмоциональный настрой, по вине которого вы будете постоянно отвлекаться от бытовых хлопот на шутливые диалоги с родственниками.
2: Водолеи сегодня будут вынуждены мириться с капризами своей второй половинки. Пока ваш любимый человек ведет себя как дитя, вам придется выполнять его прямые обязанности, что в итоге вас сильно утомит и раздосадует.
0: Рыба отправится в спа-салон, чтобы побаловать себя расслабляющими процедурами. Вам удастся отлично отдохнуть и телом, и душой. Вернувшись домой, вы продолжите свой досуг в обществе приятного вам человека.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solaris S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Истео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2730.
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: Радио Инфинити.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Производственная компания в Драгобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Драгобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин забросил первую шайбу в своей карьере в НХЛ, поразив пустые ворота Tampa Bay Lightning в домашнем матче регулярки. Россиянин точным броском через всю площадку установил окончательный счет 5-1 в пользу своей команды. Для Рейнджерс это первый вратарский гол за 100 лет существования франшизы. Шестеркин также отразил 24 броска из 25 и был признан первой звездой игрового дня. Всего в истории НХЛ это 21 гол, забитый голкипером. Четвертая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг турнира ВТА 1000 в Пекине, выиграв в трех сетах у китаянки Юань Юэ. 19-летняя победительница Ролан-Гаррос уступила в стартовой партии, но затем выдала серию из 12 выигранных геймов подряд и не оставила сопернице ни единого шанса. В третий круг также пробилась Диана Шнайдер, разгромившая представительницу Индонезии Джанис Тьен 6-0, 6-4. Ее следующей соперницей станет Екатерина Александрова, переигравшая белорусскую Александру Соснович в двух сетах. Трехкратный чемпион Европы Егор Корнев повторил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде, победив на первом этапе Кубка мира в Баку с результатом 44,84 секунды. Это время стало точным повторением достижения олимпийского чемпиона австралийца Кайла Чалмерса, установленного в 2021 году на этапе Кубка мира в Казани. Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над московским «Спартаком» 2-0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив свою победную серию до 5 матчей и упрочив лидерство на Востоке. Следом идет «Нефтехимик», уступивший дома «Барысу» в овертайме 4-5. Подвинуть нижнекамцев со второго места мог «Акбарс», но казанцы на своем льду проиграли «Трактору» 2-3. Замыкает четверку сильнейших западного дивизиона «Салават Юлаев», потерпевший домашнее поражение от «Сибири». 2-4. Полузащитник «Монако» Александр Головин покинул расположение сборной России и не примет участие в товарищеских матчах с Намибией и Нигерией. Причиной стало повреждение голеностопа, полученное в игре с Ираном, где Головин оформил дубль. Это были спортивные события, достойные вашего

0: реклама. Это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, «Москвариум», шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

Движущаяся волна, самая необычная скульптура в Европе, была открыта в Дублине 3 октября 2003 года. Волна входит в пятерку самых красивых движущихся памятников мира наряду с велосипедистом в Будапеште и кинетическим дождем в Сингапуре. Конструкция способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, но возвращается в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу. Гигантская ирландская волна высотой 35 метров, весом более чем 20 тонн и была установлена на западе Дублина в городском парке при помощи 3 подъемных кранов. Художник и скульптор Анжела Коннор сказала, что на создание волны ее вдохновила каллиграфия и шелест молодых деревьев на ветру. По словам госпожи Коннор, философская идея, которая скрывается за скульптурой, восходит к мысли, что люди или вещи всегда стремятся к центру. Особенно скульптор ценит тех людей, которые, несмотря на все неприятности, находят в себе силы соблюдать равновесие.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 3 октября 1906 года утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS или SOS. В этот день, в 1906 году, в Берлине состоялась морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал SOS. Еще до изобретения в начале 1890-х радио на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи, как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио, называвшееся тогда беспроводным телеграфом, сначала использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость в стандартизации коммуникаций. Сигнал был выбран из чисто технических соображений. Фразы, которые часто с ним связывают, как расшифровку SOS, например, «Save our ship» — «Спасите наш корабль» или «Save our souls» — «Save our spirits» — «Спасите наши души» или «Swim or sink» — «Плывите или утонем» или даже «Stop other signals» — «Прекратите другие сигналы» — появились после принятия этого сигнала.
2: 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году. 31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ и парламентский статс-секретарь при премьер-министре подписали договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой. Договор об объединении, предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ. Чуть ранее, 12 сентября 1990 года, в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств с другой подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. 3 октября 1990 года с 0 часов ГДР прекратила свое существование как государство. Западный Берлин как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В состав ФРГ вошли 5 новых воссозданных земель бывшей ГДР: Бранденбург, Макленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с Московским договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия, Объединенная Германия, получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике. 3 октября с тех пор празднуется как День единства Германии.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: всем знакам придется искать глубинный смысл во всей поступающей информации. Сегодня двойное значение будет иметь не только слова, но и поступки людей, которым всегда можно было в полной мере довериться.
1: Звезды говорят.
2: Овны посвятят день работе над своей творческой задумкой. Чтобы столь непростой процесс протекал максимально успешно, откажитесь от спешки, не ставьте перед собой слишком масштабную цель и ни при каких условиях не теряйте уверенность в собственных силах.
0: Тельцы много финансовых средств потратят на придание уюта своему жилому пространству. После того, как вы приобретете все необходимое для ремонта, возникнет новый вопрос. Кто будет воплощать в жизнь вашу смелую дизайнерскую задумку?
2: Близнецам удастся получить немало свежих впечатлений от посещения выставки или другого культурного мероприятия. Один из шедевров вас настолько впечатлит, что вы вплотную задумаетесь о том, чтобы заняться своим личным творчеством.
0: Для раков диета, начатая в этот день, станет настоящим испытанием на прочность. Прежде чем существенно ограничить свой рацион, проведите своеобразный тренинг, чтобы морально настроиться на перемены в плане питания.
2: Львам сегодня следует особенно настойчиво продвигаться к намеченной цели. Ваша смелая задумка имеет право на жизнь, но для ее реализации от вас потребуется терпение, уверенность в собственных силах и готовность пожертвовать правом на отдых.
0: Девам предстоит посетить какое-то светское мероприятие. Вам удастся произвести неизгладимое впечатление на окружающих людей, так как перед выходом из дома вы тщательно продумаете свой внешний вид и позаботитесь о каждой его детали.
2: Весам сегодня суждено столкнуться с непредвиденными затруднениями на личном фронте. Человек, с которым вы мечтали отправиться на романтик, позвонит вам и сообщит, что у него имеются другие планы на эту субботу.
0: Скорпионы проведут много приятных минут в обществе своих давних приятелей. Вам будет о чем поговорить с бывшими одноклассниками, хотя далеко не все из присутствующих в полной мере откроются для диалогов.
2: Стрельцы сегодня будут находиться в тени своей второй половинки. Вы вместе отправитесь на корпоратив, организованный предприятием, где трудится ваш партнер по браку, и будете в течение многих часов наблюдать, как ваш любимый человек непринужденно общается со своими коллегами.
0: Козероги сегодня не смогут нормально заниматься текущими домашними делами. Вами овладеет очень веселый и легкомысленный эмоциональный настрой, по вине которого вы будете постоянно отвлекаться от бытовых хлопот на шутливые диалоги с родственниками.
2: Водолеи сегодня будут вынуждены мириться с капризами своей второй половинки. Пока ваш любимый человек ведет себя как дитя, вам придется выполнять его прямые обязанности, что в итоге вас сильно утомит и раздосадует.
0: Рыба отправится в спа-салон, чтобы побаловать себя расслабляющими процедурами. Вам удастся отлично отдохнуть и телом, и душой. Вернувшись домой, вы продолжите свой досуг в обществе приятного вам человека.
1: We'll be right back.

0: спорта.
1: Немец Франц Райндаль избран 15-м президентом Международной федерации хоккея. 71-летний функционер сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который в конце марта объявил о решении не переизбираться. Голосование выдалось напряженным и растянулось на два тура. В первом Райндаль набрал лишь 30% голосов, однако во втором сумел отыграть отставание и победил с минимальным преимуществом. Райндаль входит в Совет Федерации с 2016 года. В бытность игроком он участвовал в 9 чемпионатах мира и 3 олимпиадах, выиграв бронзу игр 1976 года. Футболисты сборной Франции не смогли удержать победу над Италией в матче третьего тура Лиги наций, сыграв на Стад де Франс в ничью 1-1. Вингер Баварии Майкл Алиса открыл счет на 55-й минуте, однако Алессандро Бастони восстановил равновесие на 68-й. Несмотря на потерю очков, Франция сохранила первое место в группе 1 с 7 баллами. Тем временем Бельгия на домашнем стадионе уверенно обыграла Турцию 3-0, сократив отставание от французов до 1 балла. Кевин Де Брюйне оформил дубль, а Ромелу Лукаку установил окончательный счет. Бельгийцы вышли на второе место в квартете. 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович одержал волевую победу над китайцем Бу Юньчаокети во втором круге турнира ATP 500 в Пекине 4-6, 7-6, 6-2. Эта победа стала для Джоковича 31-й подряд на пекинском пятисотнике, и он повторил рекорд Рафаэля Надаля по самой длинной победной серии на одном турнире, правда, испанец установил его на Ролан-Гаррос. Сразу 4 коллектива идут без поражений по итогам 3 туров регулярки Евролиги. Баскетболисты Панатинаикоса на своей площадке без особых проблем справились с Макаби 90-67. Фенербахче удалось обыграть Дубай в родных стенах 76-66. Валенсия в выездном матче взяла верх над Асвелом 105-92. Наконец, в топ-4 нашлось место и для Партизана, который в Германии минимально переиграл Баварию 86-84. Это были спортивные события, достойные вашего.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России начались продажи седана Tenet A8, и машину выпускают на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Цены начинаются с 2 900 000 рублей. За топливную версию хотят 3 400 000 в оснащении панорамной крыши и вентиляции передних сидений. Под капотом два варианта турбомоторов. АвтоВАЗ показал дилерам обновленную Весту. Мотор 1.8 станет мощнее. 132 лошадиные силы. У кросс-версии появятся режимы настройки трансмиссии «Снег», «Песок» и «Спорт». Машины в топовой комплектации получат функцию контроля давления в шинах. Продажи обновленных машин начнутся в ноябре. Цены объявят ближе к старту. Солерса запустит в Елабуге производство собственного турбомотора. Это бензиновый двигатель объемом 1,5 литра на 136 лошадиных сил. Первыми его получат фургоны и микроавтобусы семейства SF1. Мотор рассчитан на 92-й бензин. Выпускать его будут полным циклом. Запуск намечен на ноябрь. Ошибка R0700 – один из самых коварных сигналов в современной машине. Так, блок управления сообщает о проблеме в автоматической коробке передач. Что именно сломалось, он не уточняет. Машина при этом часто продолжает ехать. Но долго это делать не стоит, иначе небольшой ремонт может вылиться в солидные траты в несколько сот тысяч рублей. Подробнее о том, что делать при этой ошибке, в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: краю реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Фленово», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, «Москвариум», шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуш-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Движущаяся волна, самая необычная скульптура в Европе, была открыта в Дублине 3 октября 2003 года. Волна входит в пятерку самых красивых движущихся памятников мира наряду с велосипедистом в Будапеште и кинетическим дождем в Сингапуре. Конструкция способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, но возвращается в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу. Гигантская ирландская волна высотой 35 метров, весом более чем 20 тонн и была установлена на западе Дублина в городском парке при помощи 3 подъемных кранов. Художник и скульптор Анжела Коннор сказала, что на создание волны ее вдохновила каллиграфия и шелест молодых деревьев на ветру. По словам госпожи Коннор, философская идея, которая скрывается за скульптурой, восходит к мысли, что люди или вещи всегда стремятся к центру. Особенно скульптор ценит тех людей, которые, несмотря на все неприятности, находят в себе силы соблюдать равновесие.
1: Радио Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: неделю и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Производственная компания в Драгобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Драгобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин забросил первую шайбу в своей карьере в НХЛ, поразив пустые ворота Tampa Bay Lightning в домашнем матче регулярки. Россиянин точным броском через всю площадку установил окончательный счет 5-1 в пользу своей команды. Для Рейнджерс это первый вратарский гол за 100 лет существования франшизы. Шестеркин также отразил 24 броска из 25 и был признан первой звездой игрового дня. Всего в истории НХЛ это 21 гол, забитый голкипером. Четвертая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг турнира ВТА 1000 в Пекине, выиграв в трех сетах у китаянки Юань Юэ. 19-летняя победительница Ролан-Гаррос уступила в стартовые партии, но затем выдала серию из 12 выигранных геймов подряд и не оставила сопернице ни единого шанса. В третий круг также пробилась Диана Шнайдер, разгромившая представительницу Индонезии Джанис Тьен 6-0-6-4. Ее следующей соперницей станет Екатерина Александрова, переигравшая белорусскую Александру Соснович в двух сетах. Трехкратный чемпион Европы Егор Корнев повторил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде, победив на первом этапе Кубка мира в Баку с результатом 44,84 секунды. Это время стало точным повторением достижения олимпийского чемпиона австралийца Кайла Чалмерса, установленного в 2021 году на этапе Кубка мира в Казани. Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над московским «Спартаком» 2-0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив свою победную серию до 5 матчей и упрочив лидерство на Востоке. Следом идет «Нефтехимик», уступивший дома «Барысу» в овертайме 4-5. Подвинуть нижнекамцев со второго места мог «Акбарс», но казанцы на своем льду проиграли «Трактору» 2-3. Замыкает четверку сильнейших западного дивизиона «Салават Юлаев», потерпевший домашнее поражение от «Сибири». 2-4. Полузащитник «Монако» Александр Головин покинул расположение сборной России и не примет участие в товарищеских матчах с Намибией и Нигерией. Причиной стало повреждение голеностопа, полученное в игре с Ираном, где Головин оформил дубль. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, «Москвариум», шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуш-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: гигантская ирландская волна высотой 35 метров, весом более чем 20 тонн и была установлена на западе Дублина в городском парке при помощи трех подъемных кранов. Художник и скульптор Анжела Коннор сказала, что на создание волны ее вдохновила каллиграфия и шелест молодых деревьев на ветру. По словам госпожи Коннор, философская идея, которая скрывается за скульптурой, восходит к мысли, что люди или вещи всегда стремятся к центру. Особенно скульптор ценит тех людей, которые, несмотря на все неприятности, находят в себе силы соблюдать равновесие.
1: Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России начались продажи седана Tenet A8, и машину выпускают на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Цены начинаются с 2 миллионов 900 тысяч рублей. За топливную версию хотят 3 миллиона 400 тысяч в оснащении панорамной крыши и вентиляции передних сидений. Под капотом два варианта турбомоторов. АвтоВАЗ показал дилерам обновленную Весту. Мотор 1.8 станет мощнее, 132 лошадиные силы. У кросс-версии появятся режимы настройки трансмиссии, снег, песок и спорт. Машины в топовой комплектации получат функцию контроля давления в шинах. Продажи обновленных машин начнутся в ноябре. Цены объявят ближе к старту. Солярса запустит в Елабуге производство собственного турбомотора. Это бензиновый двигатель объемом 1,5 литра на 136 лошадиных сил. Первыми его получат фургоны и микроавтобусы семейства SF1. Мотор рассчитан на 92-й бензин. Выпускать его будут полным циклом. Запуск намечен на ноябрь. Ошибка R0700 – один из самых коварных сигналов в современной машине. Так, блок управления сообщает о проблеме в автоматической коробке передач. Что именно сломалось, он не уточняет. Машина при этом часто продолжает ехать. Но долго это делать не стоит, иначе небольшой ремонт может вылиться в солидные траты в несколько сот тысяч рублей. Подробнее о том, что делать при этой ошибке, в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 3 октября 1906 года утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS или SOS. В этот день, в 1906 году, в Берлине состоялась морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал SOS. Еще до изобретения в начале 1890-х радио на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи, как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио, называвшееся тогда беспроводным телеграфом, сначала использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость в стандартизации коммуникаций. Сигнал был выбран из чисто технических соображений. Фразы, которые часто с ним связывают, как расшифровку SOS, например, «Save our ship» — «Спасите наш корабль» или «Save our souls» — «Save our spirits» — «Спасите наши души» или «Swim or sink» — «Плывите или утонем» или даже «Stop other signals» — «Прекратите другие сигналы» — появились после принятия этого сигнала.
2: 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году. 31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ и парламентский статс-секретарь при премьер-министре подписали договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой. Договор об объединении, предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ. Чуть ранее, 12 сентября 1990 года, в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств с другой подтвердили создание объединения Объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. 3 октября 1990 года с нуля часов ГДР прекратила свое существование как государство. Западный Берлин как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В состав ФРГ вошли 5 новых воссозданных земель бывшей ГДР. Бранденбург, Макленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с Московским договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия, Объединенная Германия, получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике. 3 октября с тех пор празднуется как День Единства Германии.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Покупатель покупает не товар, а бренд.
2: Томас Хайн.
3: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
0: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 3 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны отрядов мобильных особого назначения. Аббревиатура ОМОН всегда ассоциировалась у людей с силой, бесстрашием, мужеством и стойкостью. Бойцы этого подразделения неизменно находятся в самых горячих точках, выполняют самые сложные задачи по охране и защите нашего государства и нашего народа. Открывает выпуск группа «Расстрелянный город» с песней по теме «ОМОН».

0: Песня на войне.
1: Что происходит, когда душа покидает тело? Вопрос, над которым размышляли веками. Одна из версий авторства Павла Зелицкого в нашем эфире в песне «Улетает душа».

0: кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
1: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: Песня «На войне».
4: Рафинированное поколение прогулок в кедах по Парижу думало, что тема войны давно исчерпана. Взросшим на латте и смузи детям казалось, что честь умереть за родину принадлежала исключительно их героическим дедам. Мы все наивно считали, что вопрос защиты отечества ценой жизни закрыт 80 лет назад. И тут такое время выбирать. Ну и, конечно, нашлись те, кто выбрал Париж и кеды. Другие остались осуждать и бояться. Кто-то решил помогать изо всех сил. Словами, делами, деньгами, песнями. Ну а кто-то встал в полный рост на линию огня. Трек московского музыканта Михаила Рябова, он же Оркус, солист индастриал-панк группы Мордор, написан как раз про них. Парадоксально, но песня «После войны» проклюнулась еще до СВО. А уж когда все закрутилось, стало ясно, что ее обязательно нужно доделать.

Спасибо, Господи, за Родину. И во дворце, и в шалаше, и о высокоблагородие мне очень даже по душе. За эту глушь, за мяту в чайничке, за то, что хлеб осознаю, за эти церковки, как прянички, там, где крещеные

Спасибо, Господи, за Родину, за то, что лучшая она. Спасибо, Господи, за Родину, за то, что лучшая она.

0: Песня на войне.
1: Андрей Брик с песней «Выстрел» продолжит эфирный музыкальный ряд. Песня не столько о выстрелах, сколько о вообще жизни за лентой.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Отдохнем давай, брат. Вечер тишины, звон. Время любит нас, впереди Донбасс, да и позади Донбасс.

Пока бы знать. Посмотри наверх, свет. Родина на море.

0: Дорогие защитники Отечества, я участник Великой Отечественной войны. Знаю, что такое свист пуль, что такое разрыв снарядов. Видел горевшие танки. Я знаю, что вам очень трудно. Я желаю вам, чтобы вы выполнили задачу и с победой живыми вернулись домой.
1: Нам Россия, мать, так нам ли горевать? Лучше Родины нет.
2: У Владимира Высоцкого есть замечательная песня «Две судьбы». Казалось бы, о чем писать, тема закрыта. Однако питерский музыкант, выступающий под творческим псевдонимом Ренат Дзен, представляет нам свою версию «Двух судеб».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Сергей Шестопалов, автор-исполнитель из Запорожской области. Ко мне с передовой обратился оператор ПТУРа с позывным «Авангард» с просьбой написать песню о птуристах. Вот что у меня получилось. Песня называется «Птуристическая». Работайте, братья!

только гонит туман, вольный ветер, туда, где мир, где города. Я стою у окна в полусвете, собирая вещи в рюкзак. Вспоминаю мой бой и тот вечер, где ранен был, где я упал.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, Кощей в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
11: И снова новинка. О ней автор расскажет сам.
12: Я, Чернышов Илья, офицер морской пехоты в запасе. Свои песни пишу для защитников Отечества, для тех, кто сейчас на передовой СВО. О том, что им нужно победить и вернуться к своим семьям, родным, близким и любимым. Я хочу подарить еще одну песню свою «Эти детские сны». Сама песня о том, что еще в детстве нас готовили стать защитниками Отечества. И о том, что именно сейчас многие участники СВО эти задачи выполняют в строю, плечом к плечу со своими близкими друзьями детства. И пусть им снятся только добрые детские сны. Слова мои, Чернышов Илья. Музыка, Юрий Вячеслав, город Крымск. Быть добру!

стола напишешь письмо, строчки с дрожью в руке на листе. Слезы бегут сами собой, будто капель по весне. Вспомнишь, как встретились мы, будто прожили всю жизнь. У нас пока все хорошо, с мамой за нас помолись.

Это были Тёма Алтайский, Резвый, Тайзер, Оза и Мироброс с песней «За». А в финале программы сегодня наша коллега, в прошлом крымский журналист, а ныне фронтовой корреспондент с позывным «Марго», Маргарита Малинина, со своей песней «Слышишь». Быть добру! Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем лучшие хиты радио и интернета, узнаем самые последние новости из мира звезд и, конечно, я эксклюзивно представлю вам музыкальные новинки. А наш сегодняшний трек-лист открывает премьера новой песни Димы Маликова «Добрая душа». Так называется этот трек. И если вдруг кто-то из вас соскучился по стилистике группы «Ласковый май», то это оно самое. Встречайте!
1: 12-е место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену поп-ветерану Диме Маликову приходят братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их трек «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 130 радиостанциях. Набрал больше 110 тысяч эфиров и буквально рвет радиочарты. Думаю, что это отличный повод еще раз послушать этот трек. И если вы не за рулем, потанцевать под него прямо сейчас.
2: Не

0: Негодой.
1: Друзья, на 10-м месте у нас сегодня Лера Бейервульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникса», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Бейервульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов, набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня «Красота» в исполнении Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на уже 150 радиостанций трек Звонкова получил на топ-хит рейтинг 9 звезд, взлетел вверх в сводном радиочарте топ-хит, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии топ-хит Music Awards, которая будет проходить в начале декабря. А сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна эксклюзивная премьера нашей сегодняшней программы – трек-спектакль в исполнении артиста Виктора Вавилова, которого мы узнали после выхода мега-хита «Шаде». «Бай Индия» – так зовут Виктора на сцене. Родился он 15 августа 1995 года в Сочи. Работает на стыке R&B, романтического хип-хопа и смарт-попа и написал огромное количество треков нашим российским звездам. А прямо сейчас для слушателей топ-хит-чарта он исполнит свой новый трек-спектакль. Встречайте!
0: Восьмое.

0: стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на «Топ Хит.ру». «Топ Хит» всегда внимательно отбирает новинки, чтобы пригласить молодых исполнителей на концерты «Топ Хит Лайв» и даже на церемонию «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». Здесь очень многое зависит от ваших голосов, друзья. Поэтому внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Нарезка лучших новинок молодых артистов. Дофамин Лист, победитель голосования ВК.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки новых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня я зажигаю мега-хит «Лампочки» группы «Артик» и «Асти». «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 170 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня «Лампочки», «Артик» и «Асти» занимают 7-е место. Встречайте!
0: 7-е место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл артиста в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла, а единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают 6-е место. Тима Белорусских.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: В эфире «Топ Хит Чарт» я, Настя Негода, в качестве его ведущей, и Люся Чеботина как исполнительница хита под названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее, медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня эта была женщиной, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд на ее лицо обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она эта самая Горгона и есть. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и набрал уже почти более 500 000 эфиров на радио. «Градусы на ресницах». Встречайте!
0: Четвертое.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Самые новые хиты в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
6: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Немода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айсбергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бейервольф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакони и Киллиана. Ну а сейчас давайте послушаем новые звездные хиты, которые, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Нарезка лучших звездных новинок. Лучшая для меня Лиза Бойко и Мия Бойко.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». И, как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек уже вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В воскресенье 4 октября ожидается облачная погода. В середине дня пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный слабый. Давление будет падать 748 миллиметров. Температура ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 54 минуты. Заход в 18 часов 15 минут. Долгота дня 11 часов и 21 минута. В понедельник 5 октября облачно с прояснениями, в утренние часы также возможен небольшой дождь, днем плюс 12-14, во вторник днем также дожди и до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин забросил первую шайбу в своей карьере в НХЛ, поразив пустые ворота Tampa Bay Lightning в домашнем матче регулярки. Россиянин точным броском через всю площадку установил окончательный счет 5-1 в пользу своей команды. Для Рейнджерс это первый вратарский гол за 100 лет существования франшизы. Шестеркин также отразил 24 броска из 25 и был признан первой звездой игрового дня. Всего в истории НХЛ это 21 гол, забитый голкипером. Четвертая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг турнира ВТА-1000 в Пекине, выиграв в трех сетах у китаянки Юань Юэ. 19-летняя победительница Ролан-Гаррос уступила в стартовой партии, но затем выдала серию из 12 выигранных геймов подряд и не оставила сопернице ни единого шанса. В третий круг также пробилась Диана Шнайдер, разгромившая представительницу Индонезии Джанис Тьен 6-0-6-4. Ее следующей соперницей станет Екатерина Александрова, переигравшая белорусскую Александру Соснович в двух сетах. Трехкратный чемпион Европы Егор Корнев повторил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде, победив на первом этапе Кубка мира в Баку с результатом 44,84 секунды. Это время стало точным повторением достижения олимпийского чемпиона австралийца Кайла Чалмерса, установленного в 2021 году на этапе Кубка мира в Казани. Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над московским «Спартаком» 2-0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив свою победную серию до 5 матчей и упрочив лидерство на Востоке. Следом идет «Нефтехимик», уступивший дома «Барысу» в овертайме 4-5. Подвинуть нижнекамцев со второго места мог «Акбарс», но казанцы на своем льду проиграли «Трактору» 2-3. Замыкает четверку сильнейших западного дивизиона «Салават Юлаев», потерпевший домашнее поражение от «Сибири». 2-4. Полузащитник «Монако» Александр Головин покинул расположение сборной России и не примет участие в товарищеских матчах с Намибией и Нигерией. Причиной стало повреждение голеностопа, полученное в игре с Ираном, где Головин оформил дубль. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России начались продажи седана Tenet A8, и машину выпускают на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Цены начинаются с 2 миллионов 900 тысяч рублей. За топливную версию хотят 3 миллиона 400 тысяч в оснащении панорамной крыши и вентиляции передних сидений. Под капотом два варианта турбомоторов. АвтоВАЗ показал дилерам обновленную Весту. Мотор 1.8 станет мощнее. 132 лошадиные силы. У кросс-версии появятся режимы настройки трансмиссии «Снег», «Песок» и «Спорт». Машины в топовой комплектации получат функцию контроля давления в шинах. Продажи обновленных машин начнутся в ноябре. Цены объявят ближе к старту. Солерса запустит в Елабуге производство собственного турбомотора. Это бензиновый двигатель объемом 1,5 литра на 136 лошадиных сил. Первыми его получат фургоны и микроавтобусы семейства SF1. Мотор рассчитан на 92-й бензин. Выпускать его будут полным циклом. Запуск намечен на ноябрь. Ошибка R0700 – один из самых коварных сигналов в современной машине. Так, блок управления сообщает о проблеме в автоматической коробке передач. Что именно сломалось, он не уточняет. Машина при этом часто продолжает ехать. Но долго это делать не стоит, иначе небольшой ремонт может вылиться в солидные траты в несколько сот тысяч рублей. Подробнее о том, что делать при этой ошибке, в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Движущаяся волна, самая необычная скульптура в Европе, была открыта в Дублине 3 октября 2003 года. Волна входит в пятерку самых красивых движущихся памятников мира наряду с велосипедистом в Будапеште и кинетическим дождем в Сингапуре. Конструкция способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, но возвращается в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу. Гигантская ирландская волна высотой 35 метров, весом более чем 20 тонн, и была установлена на западе Дублина в городском парке при помощи 3 подъемных кранов. Художник и скульптор Анджела Коннор сказала, что на создание волны ее вдохновила каллиграфия и шелест молодых деревьев на ветру. По словам госпожи Коннор, философская идея, которая скрывается за скульптурой, восходит к мысли, что люди или вещи всегда стремятся к центру. Особенно скульптор ценит тех людей, которые, несмотря на все неприятности, находят в себе силы соблюдать равновесие.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуж — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-диско.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 3 октября 1906 года утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS или SOS. В этот день, в 1906 году, в Берлине состоялась морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал SOS. Еще до изобретения в начале 1890-х радио на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи, как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио, называвшееся тогда беспроводным телеграфом, сначала использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость в стандартизации коммуникаций. Сигнал был выбран из чисто технических соображений. Фразы, которые часто с ним связывают, как расшифровку SOS, например, «Save our ship» — «Спасите наш корабль», или «Save our souls» — «Save our spirits» — «Спасите наши души», или «Swim or sink» — «Плывите или утонем», или даже «Stop other signals» — «Прекратите другие сигналы» — появились после принятия этого сигнала.
2: 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году. 31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ и парламентский статс-секретарь при премьер-министре подписали договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой. Договор об объединении, предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ. Чуть ранее, 12 сентября 1990 года, в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств с другой подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. 3 октября 1990 года с нуля часов ГДР прекратила свое существование как государство. Западный Берлин как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В состав ФРГ вошли 5 новых воссозданных земель бывшей ГДР: Бранденбург, Макленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с Московским договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия, Объединенная Германия, получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике. 3 октября с тех пор празднуется как День Единства Германии.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Московской области 19.00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В воскресенье 4 октября ожидается облачная погода. В середине дня пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный слабый. Давление будет падать 748 миллиметров. Температура ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 54 минуты. Заход в 18 часов 15 минут. Долгота дня 11 часов и 21 минута. В понедельник 5 октября облачно с прояснениями, в утренние часы также возможен небольшой дождь, днем плюс 12-14, во вторник днем также дожди и до плюс 15.
1: Погода на Infinity.
4: Диско.

0: рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 30.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Немец Франц Райндаль избран 15-м президентом Международной Федерации Хоккея. 71-летний функционер сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который в конце марта объявил о решении не переизбираться. Голосование выдалось напряженным и растянулось на 2 тура. В первом Райндаль набрал лишь 30% голосов, однако во втором сумел отыграть отставание и победил с минимальным преимуществом. Райндаль входит в Совет Федерации с 2016 года. В бытность игроком он участвовал в 9 чемпионатах мира и 3 Олимпиадах, выиграв бронзу игр 1976 года. Футболисты сборной Франции не смогли удержать победу над Италией в матче 3-го тура Лиги наций, сыграв на Стад де Франс в ничью 1-1. Вингер Баварии Майкл Алиса открыл счет на 55-й минуте, однако Алессандро Бастони восстановил равновесие на 68-й. Несмотря на потерю очков, Франция сохранила первое место в группе 1 с 7 баллами. Тем временем Бельгия на домашнем стадионе уверенно обыграла Турцию 3-0, сократив отставание от французов до 1 балла. Кевин Де Брюйне оформил дубль, а Ромелу Лукаку установил окончательный счет. Бельгийцы вышли на 2-е место в квартете. 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович одержал волевую победу над китайцем Бу Юньчаокети во 2-м круге турнира ATP 500 в Пекине 4-6, 7-6, 6-2. Эта победа стала для Джоковича 31-й подряд на пекинском пятисотнике, и он повторил рекорд Рафаэля Надаля по самой длинной победной серии на одном турнире, правда, испанец установил его на Ролан-Гаррос. Сразу 4 коллектива идут без поражений по итогам 3 туров регулярки Евролиги. Баскетболисты Панатинаикоса на своей площадке без особых проблем справились с Макаби 90-67. Фенербахче удалось обыграть Дубай в родных стенах 76-66. Валенсия в выездном матче взяла верх над Асвелом 105-92. Наконец, в топ-4 нашлось место и для Партизана, который в Германии минимально переиграл Баварию 86-80. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. Спа-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России начались продажи седана Tenet A8, и машину выпускают на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Цены начинаются с 2 миллионов 900 тысяч рублей. За топливную версию хотят 3 миллиона 400 тысяч в оснащении панорамной крыши и вентиляции передних сидений. Под капотом два варианта турбомоторов. АвтоВАЗ показал дилерам обновленную Весту. Мотор 1.8 станет мощнее. 132 лошадиные силы. У кросс-версии появятся режимы настройки трансмиссии, снег, песок и спорт. Машины в топовой комплектации получат функцию контроля давления в шинах. Продажи обновленных машин начнутся в ноябре. Цены объявят ближе к старту. Солерса запустит в Елабуге производство собственного турбомотора. Это бензиновый двигатель объемом 1,5 литра на 136 лошадиных сил. Первыми его получат фургоны и микроавтобусы семейства SF1. Мотор рассчитан на 92-й бензин. Выпускать его будут полным циклом. Запуск намечен на ноябрь. Ошибка R0700 – один из самых коварных сигналов в современной машине. Так блок управления сообщает о проблеме в автоматической коробке передач. Что именно сломалось, он не уточняет. Машина при этом часто продолжает ехать. Но долго это делать не стоит, иначе небольшой ремонт может вылиться в солидные траты в несколько сот тысяч рублей. Подробнее о том, что делать при этой ошибке, в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Диско-диско-дискотека ретро.
1: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
2: Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Тюменской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 4 октября ожидается облачная погода. В середине дня пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный слабый. Давление будет падать 748 миллиметров. Температура ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 54 минуты. Заход в 18 часов 15 минут. Долгота дня 11 часов и 21 минута. В понедельник 5 октября облачно с прояснениями, в утренние часы также возможен небольшой дождь, днем плюс 12-14, во вторник днем также дожди и до плюс 15.
1: Погода на Infinity. Радио Infinity.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-100.

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Производственная компания в Драгобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Драгобужа, из Сафонова и Верхненепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Флёнова». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничный культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

Очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Брянской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.